на море отпечатков, от акульих плавников. Макинош всегда в перчатках нож всадил и был таков. У воды зеленой темзы